0: Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединилась Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали крайне непрофессиональным. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и РФ вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые страны задались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за незначительной роли в урегулировании украинского кризиса. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведения сезонных полевых работ во всех регионах. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке, следует из данных Росстата, который изучил ТАСС. В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи рублей, а в этом году 190 тысяч 100 рублей. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи. Средняя зарплата в текущем году составила 246 400 рублей, а в 2025-м – 214 400 рублей. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио Карибуар.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то.

0: на радио «Карибу Арт». По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Я лежала, раскинув руки, в примятой ржи у самого села. И струйка крови, черная, как уголь, сквозь губы приоткрытые текла. И солнце, словно рана пулевая, облило свежей кровью облака. Как первую любовь не забываю и первого убитого врага.
1: Светит незнакомая звезда.

0: песни, довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
1: Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

0: Абонент еще не ответил на ваш звонок. Не кладите трубку. Ожидайте. У вас 3 минуты. Говорите. Связь с абонентом потеряна. Еще раз соединяю.
1: Алло. Здравствуй. Ваня выжил. Не волнуйся. Сейчас с ним все хорошо. Он поправится. Ему 12, он сильный. Он выживет. Ты помнишь, как все началось? Как будто гроза приближалась. Все грохотало, и в небе были вспышки. Но не наверху, а у самой земли. Ветер пригнал черный дым. Пахло гарью. Все смотрели на горизонт. А потом стали бомбить совсем рядом. И дядя Сережа погиб от бомбы. А потом и тетя Галя заболела тифом. А немцы уже у нас давно были. Кур забрали, и коров угнали. И картошку забрали, и пшеницу всю. Есть стало нечего. Вот тетя Галя и умерла. А Ваня же самый старший. Пока у нас что-то было, мы всех 5 кормили. А потом и самим стало есть нечего. Вот Ваня и решил украсть хлеб у немцев. У них его много было. И молока, и мяса. Они каждый день под старой яблоней ели и песни пели. Вот Ваня и залез в машину. Буханку взял, а его заметили. 2 немца его били, пока он не упал и больше не вставал. 2 таких здоровенных немца сапогами начищенными пинали. Один потом белым платочком кровь с сапога вытирал и платок выкинул, а потом схватил Ваню за руки и в погреб на ледник бросили. 10 дней его розгами секли, утром и вечером. Вытащат на улице к столбу, привяжут. Весь народ сгонят, чтоб видели. 10 дней. На нем места живого не было. Лицо распухло, синее. А потом приехал комендант. Посмотрел на Ваню и сказал, что зря они возятся с русским щенком. Что таких не воспитывать надо, а вешать всех русишь праха. Построили виселицу, вытащили Ваню. Он и ходить не мог. Долго таскали по навозной жиже и смеялись. А потом поволокли к виселице. А мы стояли и смотрели. Мама плакала. И Варя тоже. Все кричала. «Ваня, Ваня, братик мой!» Остальные прижались к моей маме и старались не смотреть. Они уже веревку стали привязывать. И Варя стала громко плакать. Один из солдат подошел и замахнулся на нее. Но тут люди возмутились. И побежали, кто за вилами, кто за лопатой. И фашисты испугались. Комендант тоже перетрусил и сказал, что отпустит Ваню. Мы его подняли и отнесли в дом. Мама согрела воду, и мы срезали одежду кусочками. Она прилипала к ранам, но мы все сделали правильно. Ваня теперь не красавец. Но Лидка сказала, что все равно выйдет за него замуж, когда фашистов выгонят и когда она вырастет. Ему лучше, он скоро начнет ходить. Весна в этом году ранняя. Мама говорит, что скоро Красная Армия вернется, и мы будем жить как прежде, даже лучше. Как думаешь, когда этих гадов выгонят? Лучше поскорей.
0: Связь с абонентом потеряна. Еще раз соединяю.
2: По воспоминаниям Тамары Лапиной, ученицы 6 класса Ржевской школы.

0: когда-то для огромной страны. И пусть свидетелей этих трагических событий становится все меньше, но мы помним. 22 июня – День памяти и скорби в России. Именно в этот день началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Победа далась слишком дорогой ценой. И мы обязаны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого. 22 июня Карибу скорбит со всей страной, чтобы помнить. Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Социальный фонд сообщил о росте пенсий в России. Каждый пятый россиянин задумывается о переезде ради работы. Подробности далее. СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты The Telegraph, новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Гибридских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 км в час. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае текущего года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1800 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 700 рублей. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, а

Радіо Карібу Арт 104.2 FM.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

и прадедов примета, как будто справдилась она. Таких хлебов, такого лета, ни год, ни два ждала война. Как частый бор колосовые шумели глухо над землей, не пешеходы, верховые воржи скрывались головой, и были так густые строги хлеба, подавшись грудь на грудь, что по пословице с дороги ужу казалось не свернуть. И хлеба хлеб казался гуще, и было так, что год хлебов был годом клубней, землю рвущих, и годом трав в лугах и пущах, и годом ягод и грибов. Как будто все, что в почве было, ее добро, ее тепло, с великой щедростью и силой ростки наружу выносило, в листву, в ботву и колос шло. В свой полный цвет входило лето, земля ломилась, всем полна. Отцов и прадедов примета, как будто справдилась она. Гром грянул, началась война.

0: 4 часа утра.
1: Здравствуй. 3 года мне было, когда война началась. Сначала стреляли много и бомбили. Мы прятались в погребе, а потом они дальше ушли. В селе остались полицаи. Злющие, хуже фашистов. Страшно с ними было. Мама собрала меня и брата, и мы пошли в лес к партизанам. Только за деревья приехали. Мама оглянулась и говорит: «Наша хатка горит». Все село горело. Мать у партизан готовила, стирала, вязала. Ну и ходила в разведку, брала меня с собой. Говорила, для прикрытия. Потому что идет с ребенком, кто подумает? Ходила в деревню за Машаны печь для партизан хлеб. Там был дом, где нас принимали. И вот тот страшный случай. Поймали партизана. Молодой совсем. 15 или 16. Всю деревню согнали и заставляли смотреть, как они издевались над ним. Его били прикладами, сапогами. Мне глаза закрыли, но я все равно видела, как вздрагивали ноги. И я до сих пор помню. А потом повесили. Долго висел. Однажды вот мать пошла в разведку и меня взяла. А за ней погоня, попали в маму. Она села, меня посадила рядом. Мама вся в крови, а я реву. Нагнали нас, видят, что она вся в крови, и киндер живой. Подумали, наверное, что и так помрет. Мороз на улице, а я околею. И ушли. А мать встала, вытерла лицо, взяла меня на ручки, и мы пошли, благополучно добрались до своих. И еще раз Бог отвел. Когда немцы заприметили нас на середине озера и стали палить из какого-то орудия, вокруг нас снаряды летят, все взрывается. Мама меня собой закрыла, нас снегом обсыпала. Все затихло. Думали, что все, а они из другого стреляют. Стреляли, стреляли. Закончилось все. Решили, что там уже нечего смотреть, никто не шевелится. Они уехали. Мы полежали, встали, отряхнулись и пошли. А потом стали детей и раненых партизан самолетами в Беларусь вывозить. Привезли нас с братом на поляну какую-то. Посадили нас в какой-то ящик. Ну, мне так казалось. Ночь, темно. И когда нас привезли, вид у нас был, видимо, такой ужасный. Такие старцы, такие с бородами, взяли меня на руки. И так дедушка плакал. Слезы по бороде текли. Бедный, все говорил. И по голове меня гладил. Хорошо нас встретили. Накормили. Творожку даже дали сладкого. Таким вкусным казался. Ничего вкуснее я больше и не пробовала. По материалам школьных сочинений учеников Ржевского.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске саммит ЕС не согласовал кандидатуру переговорщика с Россией. В российских школах изменится программа для старшеклассников. Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в РФ 1 сентября. Подробности далее. Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. Об этом свидетельствует итоговый документ встречи. На форуме также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС лишь в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий. Между тем, Еврокомиссия выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявление на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников, жителей стран Шенгена и работников транспорта. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как рассказал РИА Новости и министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, прикладными остаются программы по математике, физике, химии и биологии. Перечень результатов обучения также включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле. При этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. Изменения будут вводиться поэтапно. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 22 июня.
4: Овен.
3: Овны излишне впечатлительны и обидчивы, поэтому день может принести им немало неприятных эмоций. Стоит настроиться на более позитивный лад, тем более звезды сегодня не подготовили для вас ни непреодолимых трудностей, ни неразрешимых проблем.
4: Телец.
3: Прекрасный день для развития деловых отношений, укрепления связи со старыми партнерами и поиска новых. Звезды советуют отложить начало работы над серьезными и долгосрочными проектами, поскольку вероятность проблем и недоразумений очень велика. Атмосферу в семье не назовешь гармоничной, взаимные претензии многочисленны, а желающих идти на уступки не наблюдается.
4: Близнецы.
3: Близнецов ждет чрезвычайно удачный с финансовой точки зрения день. В остальном же в деловой сфере преобладает влияние негативных тенденций. День связан с многочисленными мелкими проблемами, которые не позволят вовремя решить даже самые обычные рабочие вопросы. Благоприятен эмоциональный фон, будет радовать общение с близкими.
4: Рак.
3: Это благоприятный день для работы. Раки легко справляются не только с обычными профессиональными обязанностями, но и с новыми делами. Вы жаждете новых впечатлений и перемен в своей жизни. Родственники же относятся ко многим вашим поступкам настороженно. Юных представителей знака будет раздражать неослабевающее внимание представителей старшего поколения.
4: Лев.
3: Львы могут рассчитывать на серьезные профессиональные победы. Недоброжелатели не могут взирать на ваши успехи равнодушно и наверняка попробуют вмешаться, но попытки их не увенчаются успехом. Отношения с родственниками не слишком хороши, но здесь причина всех проблем кроется в тех высоких требованиях, которые вы предъявляете окружающим.
4: Дева.
3: Девам стоит обратить особое внимание на отношения с любимым человеком. Именно сфера романтических привязанностей сегодня находится в зоне влияния негативных тенденций. Зато профессиональные успехи обещают быть поистине выдающимися. Благодаря незаурядным деловым качествам и бесспорным талантам вы сможете добиться результатов, о которых другие могут только мечтать.
4: Весы.
3: В целом благоприятный день, однако эмоциональный фон его отличается нестабильностью. Поэтому весы могут переживать по пустякам, испытывать беспричинное беспокойство. Настроиться на позитивный лад поможет общение с приятными людьми, давними союзниками и единомышленниками. Юные представители знака могут рассчитывать на поддержку членов семьи.
4: Скорпион.
3: Скорпионы смогут добиться выдающихся успехов практически в любом деле, за которое возьмутся. Но представителям данного знака стоит опасаться переутомления. День обещает быть необыкновенно удачным для всех романтически настроенных скорпионов. Не стоит отказываться от посещения светских мероприятий. Вы прекрасно проведете время.
4: Стрелец.
3: Вы едва ли добьетесь значительных успехов в работе, если откажетесь от помощи, которую предложат давние деловые партнеры или новые знакомые. Неблагоприятна финансовая ситуация, денежные поступления маловероятны. Поездки требуют предельной осторожности, время, проведенное в пути, едва ли будет приятным.
4: Козерог.
3: День противоречивый и сложный, вы ставите перед собой цели, достичь которых сегодня практически невозможно. Однако откладывайте решение мелких проблем, с которыми смогли бы справиться без труда. Разногласия с родственниками серьезны, пришло время менять свое поведение, искать новое решение старых проблем.
4: Водолей.
3: Старайтесь не торопиться с принятием важных решений в профессиональной сфере. Звезды напоминают о том, что первое впечатление может быть обманчивым. Отношения с любимым человеком разлаживаются, и сейчас стоит на время отстраниться. Отложить любые серьезные беседы до тех пор, пока вы снова не обретете спокойствие.
4: Рыбы.
3: Будьте терпеливы, успехи возможны, но покорить все вершины сразу едва ли удастся. Неплохие профессиональные перспективы, поддержка коллег и руководство позволят вам легко и изящно преодолеть любые преграды. Влюбленные будут ссориться из-за мелочей, одинокие рыбы вести себя провокационно в надежде привлечь внимание представителей противоположного пола.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Здравствуй. Помню, как в одну минуту кончилось детство. А мне было 6 лет. Помню бабу сельсовета, быстрые сборы и проводы, скупые слезы. Мы, дети, не понимали, что происходит. Махали нашим папам и братьям, думали, что скоро вернутся домой. Впервые стало страшно, когда появились самолеты, и из них посыпались вниз черные точки. Взметнулись фонтаны земли, и соседский мальчишка, Василек, упал, нелепо раскинув руки. Вот тогда пришел страх, оцепенение и отчаяние. Немцы заняли нашу деревеньку неожиданно. Сытые, веселые, нарядные, топтали нашу землю, как хозяева. Пошли по дворам и завизжали свиньи, закудахтали куры, замычали коровы. Кто из хозяев сопротивлялся, тому простреливали ногу или руки, били. Через 2 месяца после начала войны умерла мама. Фриц зашел в дом и стал выгонять маму на работу. Она отказалась работать на врага. Тогда он со всей силы ударил ее прикладом по спине. Мама молча упала навзничь. Мы заплакали, но тихо. В доме был немец. А после мама поболела неделю и умерла. Через 3 месяца после смерти мамы пошли мы с бабушкой в соседнюю деревню искать продуктов, так как нам совсем было нечего есть. Достали немного ржи и семян. На обратном пути нас догнала женщина с мальчиком еще меньше меня. Она несла за плечами картофель. И мы все пошли вместе. Нас остановил немецкий патруль. Фриц стал отнимать у той женщины картошку, схватил у нее мешок и бросил в снег. Мальчик бросился к мешку, лег на него и не хотел отдавать. Но немец ударил мальчика по голове прикладом. Тот покатился мертвым. Его мать набросилась на немца с кулаками. Он застрелил ее. Я боялась, что и нас застрелят. Ушли немцы из деревни так же неожиданно, как и пришли. Только облили бензином все дворы и дома и подожгли. Как выжили мы там, не знаю. Отец был на фронте, письма приходили редко. Младший брат болел, слабел на глазах. Я нанималась работать к соседям, постирать, побелить. И это в 8 лет. За работу получала картофельные очистки, луковицу или горсть пшеницы. Кормила братьев. Весной вернулся после тяжелого ранения домой отец. Забот мне прибавилось, но папа был дома, и это было счастье. Все вытерпели и дождались победы. Вот таким было мое детство. Военным, страшным, безрадостным. До свидания. Пусть это никогда не повторится. По воспоминаниям детей, переживших оккупацию Ржевского района Тверской области.

0: Радіо Карібу Арт 104.2 FM.
1: Если б не было тебя,

0: Радио Карибу Арт. Но ты же знаешь, где хорошо.
1: Может, правда, что так мучиться бессмысленно? Одного тебя искать телами мыслями. Все исчезли, только ты далеко, близко. Ты на самой верхней строчке главного списка.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по Украине. Поставки топлива в регионы держат на контроле. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке. Подробности далее. Подавляющее большинство стран на саммите сообщества в Брюсселе, поддержав председателя Евросовета Антонио Кошту, выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщило европейское издание «Политико» со ссылкой на источники. Против выступили Франция и Германия, которые считают, что сейчас неподходящее время для переговоров. К ним присоединилась Дания, Нидерланды и Эстония. Они раскритиковали Кошту, а его поведение назвали крайне непрофессиональным. Дискуссия о возможных контактах между ЕС и РФ вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. Некоторые страны задались вопросом, почему именно Европейский совет выступает от имени Евросоюза по этому вопросу, а не Еврокомиссия или Европейская служба внешних действий. Более того, Италия и Польша выразили недовольство тем, что их не пригласили на переговоры с Владимиром Зеленским до саммита, а также из-за незначительной роли в урегулировании украинского кризиса. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведения сезонных полевых работ во всех регионах. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке, следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС. В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи рублей, а в этом году 190 тысяч 100 рублей. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи. Средняя зарплата в текущем году составила 246 400 рублей, а в 2025-м – 214 400 рублей. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

Радіо Карібу Арт 104,2 FM.

когда на смерть идут, поют. А перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв! И умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год. Ты, вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит. Что я притягиваю мины. Разрыв! И лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий. А потом глушили водку ледяную. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь. Чужую.

Здравствуй, я Регина из Беларуси, остарбайтер и юная узница лагерей. Знаешь, кто такие остарбайтеры? Это бесплатная рабочая сила с Восточной Европы. Так нас называли. Но, по сути, мы были просто рабами. Я очень хорошо помню, как отцу пришла повестка. Завтра надо было идти в военкомат. Это было на третий день войны. Они с мамой не спали всю ночь. Лежали, разговаривали. Он все просил ее: береги детей и учи. Наутро он уехал. В июне. Мы остались жить в этой деревне. А в июле уже и немцы зашли. Мы жили в центре деревни. И все немцы, все войска сразу останавливались около нашего дома. Немецкая речь вокруг, люди с автоматами, пушки. Страшно-то как. А рядом с нами жила еврейская семья. Как-то мы гуляли во дворе, а Хаим, сосед, чистил лошадь. К нему подошел немец, вдруг вложил ему пистолет в ухо и убил его. И это было странно. Вот он чистил, а потом глядим, а он уже лежит. Вот. И однажды наша деревня проснулась. Это было дело зимой 41-го года. Мы все окружены пулеметами. Заходят немцы и полицаи. Сгоняют всех мужчин в центр деревни к нашему дому. А потом их берут и загоняют в наш сарай. Оказывается, кто-то донес, что у одного из беглецов есть оружие. И немцы нашли это оружие. Забрали мужчин с этого дома и вывели на глазах у всей деревни. Расстреляли. Один принес оружие. Убили всех. Всех жителей загнали в сарай. И над нами стоял вопрос, что нас сожгут. Ночью мама и еще одна женщина начали копать подкоп, чтоб хоть старшие спаслись, если будут вот нас жечь. А немцы ждали, что партизаны начнут бой. И тогда нас сожгут. Но выстрелов не последовало. И нас погнали в старые дороги. Но перед этим нас выстроили, скомандовали: старики и женщины с детьми могут остаться. Вот. И мама уже хотела остаться. Все-таки четверо детей. А ее один полицай грубо выругался на нее и сказал: садись. И мама с нами уехала. Оказалось, все те, кто остался, их всех расстреляли до единого. На печи, где были, в деревне всех, чик-чик-чик. СС никого не щадили. В старых дорогах был огромный лагерь, как бы перемещенных лиц. Мы там недели три прожили. А потом всем велели построиться, и женщин с детьми повезли в деревню. Мама туда забралась с братьями и сестрами. Меня на машину не пустили. Я кричала, плакала. Машина уехала. И со мной была такая истерика, что я выгибалась дугой и билась в истерике. И даже укол мне делали, потому что со мной не могли ничего сделать. То есть мне было 12 лет, меня оторвали от мамы и выкинули. И я оказалась в этом бараке с чужими людьми. Одна. Совершенно никого около меня нет. Вот. А дальше я по лагерям пошла. 2 года и ходила, пока союзники нас не освободили. Ох, не дай бог никому такого. Не дай бог. По воспоминаниям Лаврович Регины Александровны, малолетней узницы фашистских лагерей, остарбайтера.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно. Возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно. Температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

на свете нет того русоволосого солдата. Письмо плутало 20 с лишним лет, и все-таки дошло до адресата. Размытые годами, как водой, от первой буквы до последней строчки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И память молчаливая вела по ниточке надорванной и тонкой. Она в письме была еще девчонкой, еще мечтой и песенкой была. Он все сейчас в душе развратил, как будто тихий стон ее услышал. Муж закурил и осторожно вышел, и сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется. Еще он жив, еще он на войне. Еще надежда есть, что он вернется.

Здравствуйте. Меня зовут Аня Арацкая. Мы с вами не знакомы. Я из Сталинграда, из 1942 года. Очень страшного 42-го года. Вы слышите меня? Сегодня 4 сентября 1942 года, пятница. Нас бомбят неделю. От Сталинграда одни обгорелые камни. Не знаю, когда придет конец всему. Ведь столько слез пролито. Кажется, бомбить уже нечего. Они все кидают и кидают бомбы на город. Сейчас пишу на ступеньке закрытого окопа на коленях. Милый дневник, когда же придет конец всему страданию? Теперь я вспоминаю новогодний сон. Большой белый крест. Вот оно, мое терпение. И гадание на блюдечке. Переживаниям нет конца. Эх, как не хочется умирать, не видя жизни. Если я буду жива, наверное, никогда не забуду этот 1942 год и этот окоп. 20 сентября. Месяц, как бомбят беспрестанно. Страху насмотрелись всякого. Не знаю, мог ли раньше человек пережить все это. Файку Цветкову убила миной. Думала, что в огне, в слезах, в бесконечном горе и голоде никогда не появится желание писать снова дневник. Я настолько привыкла писать сюда, что все это время страшно переживала, что не было возможности делиться с тобой, мое немое создание. Да что дневник? Вот потерян навсегда самый дорогой человек. Отец. Снова и снова наплывают воспоминания о папе. С папой было хорошо. С ним мы были все вместе и в родном гнезде. Куда теперь нас разбросает судьба? Его убил немец-снайпер. Помню, вечер был очень тихий. Светила полная луна, ни ветерка, ни тучки, ни единого выстрела. Пришел папа и сказал: «А ну, вылазьте все из окопа и подышите воздухом». А сам взял на руки свою любимицу Лиду, так как она меньше всех, ей 6 лет. Мы все расселись около него. Так приятно было сидеть рядом с папой. С ним как-то не так страшна была война. А рано утром папа разбудил нас. Папа, как и всегда по утрам, приготовлялся идти развести костер, чтобы сварить манной каши. В это время прибежали 2 Вити и впервые нарушили эту мертвую тишину, перекинувшись несколькими короткими фразами. А папа в это время открыл крышку окопа и крикнул соседу: «Шура, выходи! Вы же...» На этом недосказанном слове и оборвалась его жизнь. Раздался выстрел, и папа стал медленно оседать на ступеньке окопа. Все это произошло в какой-то миг. И было как далекий сон, я все слышала сквозь утреннюю дрему. Мама стояла как завороженная в этот момент и смотрела на него, неспособная двинуться с места. Я подбежала к нему первая, но было поздно. Папа был мертв. Хотя пульс и сердце еще бились, а кровь лилась ключом из его правого виска. Я попробовала пальцем приостановить кровь, но мой палец легко прошел в это отверстие, и кровь лилась, лилась, лилась. Кричали мы все, и, видимо, на крик прибежал Витя. Он стоял молча и смотрел широко открытыми глазами на папу. По щекам его текли слезы. В это время его волосы чесали пули, видимо, того же снайпера. Летели мимо ушей, плеча,
А он все стоял и будто не замечал ничего вокруг себя. Я кричала ему: «Беги, Витя, беги отсюда!» Началась такая ужасная стрельба, но мы ее уже не слышали. Крышка нашего окопа опустилась, оставив нам небольшое отверстие. И мы погрузились полностью в свое неутешное горе. Папа умер, и мир для меня остановился.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: 22 июня. Черная дата для огромной страны. И пусть свидетелей этих трагических событий становится все меньше, но мы помним. 22 июня – День памяти и скорби в России. Именно в этот день началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Победа далась слишком дорогой ценой. И мы обязаны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого. 22 июня Карибу скорбит со всей страной, чтобы помнить.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 22 июня в Сусумане облачно, возможен слабый дождь. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Балаганном небольшая облачность с температурой от 11 до 17 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 15 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Магадане в понедельник облачно, температура воздуха от 10 до 18 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

наша в небе каменной стены. Какой вчера кичиться мы любили. Три юнкерса на третий день войны за плюсы мост и эшелон сгубили. А их, случись, с Жаканом из ружья смахнул бы вниз, не то что из зенитки. Мужи и женки не клели вражья, совсем молчали, все в крови до нитки.

Здравствуй, это снова я, Аня Арацкая, из Сталинграда. Помнишь, я тебе рассказывала о папе? Что было дальше? А дальше мы с нашими бойцами пошли к Волге. Дойдя до оврага, я увидела трупы Веры и ее матери. Их даже никто не присыпал землей. Я шла самая последняя. Голова кружилась, сил совсем не было. Я споткнулась и скатилась, как камень вниз оврага. Идти больше не было сил. Ноги распухли и ужасно болели. Меня подняли бойцы, но я снова падала и не стояла на ногах, словно пьяная. Не помню, благодарила я их или нет, и была в каком-то забвении. Нервы были напряжены до предела. Когда мы добрались до берега, сразу же бросились к воде. Во рту все высохло и нестерпимо хотелось пить. Пили очень жадно и много. Здесь же, по берегу, было очень много убитых бойцов. Идти было очень тяжело и далеко. Пока мы добрались до переправы, пережили страшную бомбежку и минометный обстрел. Шли всю ночь. Ежеминутно падали навзничь. Немцы без перерыва били и вешали светильники. Становилось так светло, что казалось, пролети муха, и ее заметят. Мы падали, и как только гасли светильники, поднимались и шли снова и снова. Идти по берегу, по обрыву было очень трудно и опасно. Один неосторожный шаг, и можно было сорваться вниз. Когда мы пришли на 62-ю переправу, которая находилась на Красном Октябре, было уже почти утро. На берегу было много носилок с тяжело ранеными. Стояло три пароходика. На пароход нас не брали, так как они все были переполненные. Но когда начальник посмотрел на маму с Лидой, на нас всех, сердце его, видимо, не вытерпело. Он тихо сказал раненым: «Потеснимся, товарищи, и возьмем эту семью». Мы сели на пароходик и отчалили от берега. Сразу же появились немецкие самолеты. Сколько их было, не знаю. Но много. Сразу посыпалось множество бомб. Ужасная бомбежка. Бомбы падали и впереди, и сбоку, и сзади. Наш маленький пароходик качало так, что каждую секунду мы могли перевернуться каким-то нечеловеческим чудом. Благодаря капитану, он совершал прямо подвиги. Мы добрались до берега. Еще не успел причалить пароходик, как сразу же последовала команда: «Не скапливаться и бежать всем, кто может, в лес». Легко сказать «бежать», но как? Сил бежать не было. Ноги совсем не слушались. Всем хотелось поскорее добраться до полосы спасения, леса. Все спешили туда. Все, кто мог идти, а идти могли немногие. Большинство были тяжело ранеными. Повсюду стояли носилки. Геройство проявляли санитары и персонал пароходика. Кого несли, кому помогали идти, кто ковылял, еле передвигаясь сам. А самолеты шли очень низко и стреляли по нам, хотя и видели, что идут раненые. Когда добрались до леса, силы почти оставили нас. Дальше идти сил совсем не было, ноги распухли. Потом сели в машину и поехали. А куда? Не все ли равно? И опять бомбежка. Мы то садились в машину, то вдруг сходили с нее и бежали прятаться, или просто падали плашмя, распластавшись на дороге. Потом варили чай в лесу, отдыхали, кажется, по-настоящему лежа. Ведь такой возможности, сидя в окопе, не имели. А утром снова сели на машину и поехали дальше от пылающего, сожженного родного города, от папы. Вот мы и приехали. Город Камыш. Бомбежки еле слышно. В последний раз видела, как пылает мой город. Но я вернусь обратно. Обязательно вернусь. Из дневника Ани Арацкой, юной свидетельницы Сталинградской битвы.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Социальный фонд сообщил о росте пенсий в России. Каждый пятый россиянин задумывается о переезде ради работы. Подробности далее. СМИ узнали об испытаниях Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты The Telegraph, новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Гибридских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 километров в час. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае текущего года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1800 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 700 рублей. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Официальный курс доллара на 22 июня составляет 73 рубля 12 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 83 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане

0: Какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 23 июня.
2: Авен.
1: Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Наиболее амбициозные овны могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей. Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста.
2: Телец.
1: У тельцов не будет поводов жаловаться на жизнь. Сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания. Близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения.
2: Близнецы.
1: Близнецы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть. Поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий.
2: Рак.
1: Прекрасный день для решения любых вопросов, касающихся имущества. День будет насыщен событиями и может потребовать перемены ранее составленных планов. Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом. Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.
2: Лев.
1: Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями. Однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах. Вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем. Можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей.
2: Дева.
1: Будьте осторожнее в поездках, возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.
2: Весы.
1: Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам. Вы рискуетесь обзавестись массой ненужных вещей. Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость.
2: Скорпион.
1: Осторожнее с обещаниями. Сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Прислушивайтесь к советам родственников. Их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
2: Стрелец.
1: Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем. В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты.
2: Козерог.
1: День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей. Воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезный активный отдых и занятия спортом.
2: Водолей.
1: Водолеям нужно приложить немало усилий, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками. Здравая оценка своих финансовых возможностей избавит вас от неоправданных расходов и необдуманных покупок. Верная постановка целей позволит добиться успеха в работе и найти новых партнеров.
2: Рыбы.
1: Трудно найти лучший день для общения. Чем больше встреч рыбы запланируют на сегодня, тем больше удовольствия получат. Веселитесь, звезды создали для этого все необходимые условия. Можно отправиться на природу или остаться в городе. Везде вы найдете, чем заняться и как провести время, чтобы получить удовольствие.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Magia звезд, магия звезд.
4: I know you're somewhere

кулачком. Я открою. Я тебе открывала всегда. Я теперь за высокой горою, за пустыней, за ветром и зноем. Но тебя не предам. Никогда. Твоего я не слышала стона. Хлеба ты у меня не просил. Принеси же мне ветку клёна или просто травинок зелёных, как ты прошлой весной приносил. Приноси же мне горсточку чистой нашей Невской студёной воды. И из головки твоей золотистой я кровавые смою следы.

нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б дорогу.

Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Алло, здравствуйте. Как я рада, что вы позвонили. Меня зовут Зоя, фамилия Хабарова. Вы, наверное, не слышали обо мне? Конечно, нет. Столько лет прошло. Я из Крыма, солнечного Крыма, где так красиво и всегда пахнет морем. 3 ноября 41 года начали взрывать Ялту. Ночью мы смотрели, как горит набережная. Большие дома, санатории. За Массандрой слышалась стрельба. Там оставили сражаться ополченцев. Ночью прибежала медсестра. В госпитале осталось 60 раненых. Папа с Троицким побежали в госпиталь. Вынесли всех раненых, распределили их по жителям. Что будет с ними дальше, никто не знает. Сегодня я вышла на балкон посмотреть, как на параде идут немецкие войска. Они шли, высоко поднимая ноги, чеканя шаг. Это было страшнее, чем бомбежки. Они такие холодные, жестокие. Вдруг увидела, что парад принимает Гитлер, а рядом Муссолини. Я перепугалась и легла на балконе. Гитлер что-то кричал, потом говорил Муссолини. Я уползла с балкона и больше не выходила. Немцы повесили приказ всем евреям надеть 3 звезды. Дураки! Понадели, кто знает, где еврей. И еще друг друга ругают. Сегодня на улице одна еврейка кричала другому: «Ах ты, пархатый жид!» Сидели б тихо. Папа принимает больных. Приходят татарки из деревни, платят продуктами. Папа очень страдает от недоедания и от подачек. Я хожу в школу на Садовой. Из старых наших учеников только Бакши, она носит звезду. И еще Витька Кирюшин, я с ним дралась в 6 классе. Теперь он ко мне не лезет. 12 декабря повесили приказ всем евреям собраться в гестапо с вещами в течение 3 дней. Евреи потащились. Несут кровати, матрацы, ковры, чемоданы. Папа встретил знакомого врача. Говорит ему: «Беги в лес». А тот отвечает: «Нас отправят в Палестину». Папа ему говорит, что везде, где немцы, давно уже всех перестреляли. А тот твердит свое: «Немцы люди культурные, они не обманут, а большевики все врут». Отец просил его оставить у нас хоть дочь, но он не хочет. 19 декабря в Массандре бил пулемет. Расстреливали евреев. Говорят, маленьким детям мазали губы ядом, и они сразу умирали. Бакши тоже убили. Командовали 2 немца. Наш бывший сосед еврей работает у немцев. Донес на маму, что она еврейка, а звезду не носит. Приходил к нам немец с переводчиком болгарином. Мама по паспорту болгарка. Дед мой чистый болгарин, а бабушка русская. Ушли. Больше не приходили. У мамы в санатории работал садовником один придурок. Как пришли немцы, он подался в гестапо. Потом ходил по улицам, всем угрожал. Вот такие гады и убивают своих. Ну ничего, им все отплатится. Мы их всех запомнили, и возмездие к ним придет. Новый год наступил. 1942 год. Справляли тихо. Мирная жизнь кажется сном. Вроде никогда не было электричества, не было школы, не было дома пионеров, не было вкусной еды. Кажется, война была всегда. Слышно, как идут бои за Севастополь. Земля трясется от бомбежек. Особенно отчетливо ночью. Как там бедные люди? Что они едят? Где спят? Эта зима страшно холодная. Пальмы у нас под окном шелестят замерзшими листьями. К соседке вчера пришел немец развлекаться. Напился и пришел к нам требовать у папы спирт. Спирта нет. Тогда он приставил пистолет мне ко лбу и орал на колени.
На колени я не встала. Папа с мамой перепугались до смерти. Потом папа сказал, что принесет вино, а сам пошел к соседке. Немец все держал пистолет, когда соседка, тоже напуганная, увела его. Народу в Ялте осталось совсем мало. От голода зимой ежедневно умирало 30-40 человек. Папа делает поддельные паспорта евреям. Они уезжают из города в спешке. Расстреляли, как говорят, еще 1100 евреев. Мы уезжаем в Севастополь. До конца войны еще 3 года. Еще 3 года. Основано на дневнике Зои Хабаровой, маленькой девочки, пережившей немецкую оккупацию Республики Крым.

0: 4.2 FM.
1: Mm-hmm.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

Прожили 20 лет, но за год войны мы видели кровь, мы видели смерть. Просто, как видят сны, я все это в памяти сберегу. И первую смерть на войне, и первую ночь, когда на снегу мы спали спина к спине. Я сына верно дружить научу, и пусть не придется ему воевать. Он будет с другом плечо к плечу, как мы, по земле шагать. Он будет знать, последний сухарь делится на двоих. Московская осень, смоленский январь. Нет многих уже в живых. Ветром походов, ветром весны снова апрель налился. Стали на время большой войны мужественней сердца. Руки крепче, весомее слова, и многое стало ясней. А ты по-прежнему не права. Я все-таки стал нежней.

абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Здравствуйте. Я Володя Борисенко. Я пережил Великую Отечественную войну. Позже я стал чемпионом по плаванию, защищал честь страны на Олимпийских играх в Хельсинки. Но все это было потом. Потом. А тогда, в 42-м, я и мечтать об этом не мог. В Крым пришли фашисты. Самое яркое воспоминание – гибель корабля. Прекрасное Черное море. Мы, мальчишки, сидим на берегу, и вдруг на горизонте появляются самолеты. 7 истребителей и 5 бомбардировщиков, а им навстречу летят наши. Истребители, быстро оттеснив наши самолеты, скрылись в тучах. Бомбардировщики продолжали свой путь. Поравнявшись и опустившись, немецкие самолеты начали пикировать на корабль. Корабль полным ходом шел к порту, чтобы в нем укрыться. Самолеты подлетели к кораблю, выстроились в шеренгу и начали по очереди бросать бомбы. Вот бросил первый самолет, но корабль быстро застопорил машины, а все 5 бомб подняли огромный водяной столб впереди корабля. Кинул второй, но корабль сразу рванулся с места. Третий снизился и бросил свою 5-ку в корабль. Но корабль резко повернулся в открытое море. Но 4-й и 5-й самолет кидали сразу вместе. Корабль, как будто ни в чем не бывало, продолжал идти вперед. Ничто не показывало, что в него попали бомбы. Все 5 немецких самолетов, думая, что они не попали, снизились метров на 50 и начали из пулеметов стрелять по слободкам. Вскоре они скрылись за горой. Корабль 3 минуты быстро шел по направлению к порту. Вдруг он разом остановился. Тяжелый дым повалил из его середины. Пароход быстро пошел в воду. На капитанском мостике мелькнуло несколько огоньков, а потом еще несколько мелькнуло на корме корабля. Люди кончали жизнь самоубийством. Прошло 2 минуты, и корабль скрылся под водой. А потом была жизнь в оккупации. Голод, света нет, отопления нет, фашисты лютуют, расстреливают по любому поводу. Мне и моим друзьям повезло немного. Нас взяли работать в пекарню. Как-то в апреле 44-го года пришли в пекарню, но шеф не посылал нас на работу и не отпускал домой. Стало ясно, что немцы сматывают удочки. Через 2 дней нас посадили на автомашины и повезли за город, чтобы нас не освободили. По дороге сбежало несколько человек, а мне все не везло. В Старом Крыму еще было спокойно, только шло много войск, машин и подвод. Здесь создалась пробка. Воспользовавшись этим моментом, убежал шофер Валентин, еще и машину сломал. Так нас запихали в другую, посадили с нами 2 немцев с автоматами. Куда везут и зачем, не говорят. Удалось мне удрать в суматохе затора, когда сломалась еще одна машина где-то впереди нас. Прячась за машиной, побежал к горам. Там встретили партизан и в деревне Калантай дождались наших регулярных войск. Сейчас рассказываю, и все кажется таким обычным, будничным, как будто не со мной все это. Но как же тогда было страшно. И как мы радовались, когда вместо осточертевшей свастики увидели красные звезды. Это означало, что все самое страшное кончилось. По материалам дневника 13-летнего Володи Борисенко из оккупированного Крыма.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: 22 июня. Черная дата для огромной страны. И пусть свидетелей этих трагических событий становится все меньше, но мы помним. 22 июня – День памяти и скорби в России. Именно в этот день началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Победа далась слишком дорогой ценой. И мы обязаны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого. 22 июня Карибу скорбит со всей страной, чтобы помнить.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

Вот под воскресенье в моих руках надежда на спасенье. Как я хотел вернуться в до войны, предупредить, кого убить должны. Мне вон тому сказать необходимо, иди сюда, и смерть промчится мимо. Я знаю час, когда начнут войну, кто выживет и кто умрет в плену, и кто из нас окажется героем, и кто расстрелян будет перед строем. И сам я видел вражеских солдат, уже заполонивших Сталинград, и видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота. Что до врага, то все известно мне, как ни одной разведки на войне. Я говорю, не слушают, не слышат. Несут цветы, субботним ветром дышат, уходят, пропусков не выдают, в домашний возвращаются уют. И я уже не помню сам, откуда пришел сюда, и что случилось чудо, я все забыл. В окне еще светло, и накрест не заклеено стекло.

абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

Здравствуйте. Меня зовут Ира. Я живу в Харькове. Мне 13 лет. В моем городе идет война. Кружат самолеты, гремят взрывы. Фашисты наступают все ближе и ближе. Мы хотели уехать, но в городе оставались две наши бабушки. Они старенькие, и мама не могла их оставить. Уже сильно гремела канонада. Фашистские самолеты над городом постоянно. Они летят так низко, что видно летчиков в шлемах. Наши солдаты отступают. Слишком много фашистов, и они стреляют, стреляют. Грохот стоит ужасный. Бои уже идут в Харькове. Мы надеялись, что наши удержат город, но войска отошли. Целый день стояла такая тишина, что, казалось, все умерли. И только мы с мамой и бабушкой остались в живых. 24 октября по улицам поехали фашисты. Мы несколько дней сидели в подвале. Страшно. Ужасно. Всюду крики, стрельба. Сразу же в Харькове начались ужасные репрессии. Хватали всех. Квартиры грабили. Тетю Лену повесили за то, что она еврейка. В городе стоит сладковато-удушливый запах. Повсюду лежат убитые. Их не убирают и запрещают хоронить. У нас сломали дверь, забрали мамины платья, подушки и мешочек перловки. Мама на коленях просила отдать. Один пнул ее в живот, и мама упала. Я бросилась к ней, а он схватил меня за шею и отбросил в стену. Я ударилась, выбила зубы, из носа потекла кровь. За водой ходим к колонке, она на краю города. По дороге воду могут отобрать и просто вылить на дорогу. И они постоянно смеются. А еще любят дразнить хлебом. Протянут кусок хлеба, я только хочу взять. Они отдергивают руку за спину и снова смеются. Вчера бабушка умерла.

0: По дорогам тянутся вереницы меняльщиков. Они идут и идут. Многие падают и умирают в сугробах. По бокам дороги везде лежат мертвые. Многие сменок не вернулись. Дети остались одни. Они бродили по улицам, опухшие от голода, и просили покушать.
1: Дайте, пожалуйста, покушать.
0: Все, кто мог, делились, но и у самих еды было мало. А немцы в развалку ходили по улицам, пели песни, пили свой шнапс и все время фотографировали. Особенно любили снимать повешенных и маленьких детей. Зачем они это делают? Зачем? По ночам я мечтала найти автомат и всех перестрелять. А потом начались облавы. Хватали всех и угоняли в рабство в Германию. Мне 2 раза отправляли повестку. Я прячусь на чердаке. Мама теперь на Менке ходит одна. После одной из таких поездок она слегла. Пришлось выйти на улицу. Я каждый день накручиваю бабушкину шаль. Надеваю ее пальто и калоши. Я притворяюсь старухой. А может и нет. Мне кажется, что я так давно живу, что я очень старая. Старше бабушки и мамы. Я иду на базар, вымениваю хлеб или буряк и возвращаюсь домой. Зажигаю керосинку и завариваю чай из морковки. В школе говорили, что морковный чай очень полезный. Я жду. Когда вернутся наши, я верю, что они вернутся. И снова наступит мир. Я жду каждый день.
2: Основана на воспоминаниях ученицы 6 класса Харьковской школы номер 78 Ирины Буяльской.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: 22 июня. Черная дата для огромной страны. И пусть свидетелей этих трагических событий становится все меньше, но мы помним. 22 июня – День памяти и скорби в России. Именно в этот день началась самая кровопролитная война за всю историю человечества. Победа далась слишком дорогой ценой. И мы обязаны помнить, чтобы не повторить ошибок прошлого. 22 июня Карибу скорбит со всей страной, чтобы помнить.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

мы знаем о войне? Немного. По рассказам бабушек и мам, знаем, что надежда и тревога об руку ходили по домам. Слухи зависали, как знамена, дымом застилался горизонт. Многоверстный и многоименный жаждал крови ненасытный фронт. А из тыла за волной волна шла латать верховные промашки, всасывала мальчиков война и выплевывала мертвые бумажки. Каждый шаг к победе ли, к беде, сводки измеряли расстоянием. Даже самый распобедный день был кому-то вечным расставанием. Годы, возвращающие экран, очевидцев, честные романы, все равно останутся обманом. Ссадины не заменяют ран. Только изредка, за толщей дней, вдруг сплеснет сирены голос лютый, замирая криками детей, и застынет сердце на минуту.

0: Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.
1: Из сводок Советского информбюро. Сегодня, 9 августа 1942 года, после затяжных и продолжительных боев, советские войска оставили город Краснодар.
2: Утром 9 августа я вышла во двор и увидела проезжающие машины с такой быстротой, что нельзя было даже рассмотреть сидящих в них. «Наши!» — мелькнуло у меня в голове, и я радостно побежала к калитке. Но как только я дотронулась до засова, то поняла, что ошиблась. За машинами ехали мотоциклы, и было понятно, что это немцы.
3: «Женечка, подожди, сейчас».
2: Один мотоциклист подъехал к нашей калитке, и из люльки вышел еще один. От испуга у меня подкосились ноги, и я села на землю. Они открыли калитку и прошли сразу в дом. Рядом остановился еще мотоцикл, и еще три человека вошли во двор. Они стали хватать кур, бегать за ними. Один вытащил пистолет и стал по ним стрелять. Шарик выскочил из будки, и его сразу убили. Из нашего дома вынесли большие узлы с вещами. Мама вышла вслед за ними и плакала. Но они даже на нее не смотрели, погрузили все и уехали. Вечером пришла соседка и рассказала, что у нее забрали шелковую косынку, сняли прямо с шеи и еще потрепали за щеку. У нее увели корову и двух свиней, при этом хохотали, как безумные, мычали и корчили рожи.
3: «Что такое? Котенок поцарапал? Ну давай, подуем на пальчик. У сороки боли, у вороны боли, уже не заживи. Все? Ну, беги, играй».
2: Через неделю на нашей улице не осталось ни одной коровы. Увели коз, овец, перестреляли гусей и уток. Все боялись выходить на улицу. Немцы обзывались, хватали девочек за грудь, говорили гадости.
4: «Русский Машка, дай заляшку!»
2: Мерой обмена стало блюдце муки. Продуктов становилось все меньше и меньше. Появились спекулянты. На домах и магазинах в центре города появились надписи «Только для немцев!» «Наши дома только для немцев!» Вскоре и к нам пришли фашисты. У нас был хороший, просторный дом. Нам приказали уйти через 5 минут. Мы схватили теплую одежду и остались на улице. Каждый день новые законы. Нельзя собираться вместе, нельзя укрывать раненых советских бойцов, нельзя слушать радио. За нарушение законов – смерть. В городе появились виселицы. Вешали и взрослых, и детей, и стариков. Искали евреев и цыган. Часто устраивали облавы. Искали бывших солдат и подпольщиков. Могли прийти ночью и все перерыть. Аня Усакова после такого обыска повесилась сама. В центре города, на стадионе «Динамо», они построили концлагерь. Привозили наших военнопленных и раненых. Каждое утро оттуда выезжали грузовики, и все знали, что они везли. На улицах появились душегубки. Прямо на улицах. Людей хватали и убивали у всех на глазах.
3: «Жень, конечно, можно».
2: Так поймали Сёму Цукермана и Зосю, и Даву Гольдмана. Однажды мы увидели на улицах колонну людей, которых немцы гнали из города. Там было много детей и женщин. Я увидела маленькую девочку, протянула руку и выдернула ее из колонны. Ее мама заплакала и закивала головой. Мы ее назвали Женей. Она стала моей дочкой. А всех, кто шел по той дороге, расстреляли. А потом все закончилось. Весь этот ужас. Наши вернулись.
1: Из сводок Советского информбюро. Сегодня, 12 февраля 1943 года, советские войска освободили город Краснодар.
2: По материалам школьных сочинений учеников 7 А и 7 Б средней женской школы номер 45 города Краснодара.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду.

0: Берёза, как слышно?
1: Берёза, я Карелия. Слышу вас хорошо. Здравствуйте. Я Иван Коновалов. В 1941 году в Карелию вошли финские войска. На полуострове сразу установился фашистский режим. Финны организовали трудовые лагеря и согнали туда всех русских. В первый день моего пребывания в лагере комендант Кольцов целую ночь продержал мою семью на морозе, не давая жилого помещения. Сестра после этого заболела и кашляла потом всю жизнь. Не было пощады к больным. Придешь к врачу, а он даже не осматривает, гонит на работу. Если кому и удается попасть в больницу, то люди не особенно радовались этому. Потому что врач не лечил, а издевался над больными. Привели в больницу однажды ненормального мальчика. Он ничего не понимал, что ему говорил врач. За это был жестоко избит. Послали его в лес на общие работы с напутствием: «Если еще будешь притворяться, убью». Кормили нас плохо. 300 граммов муки в перемешку с опилками, 50 граммов гнилой селедки и 10 граммов сахара. Нормы по работе были высокие. Если не выполнял, то еду не давали. Много людей умирало от голода и холода. Каждый день увозили трупы. А мне было всего 14 лет. Я часто видел, как финские солдаты избивали до смерти и мальчиков, моих одногодков. Били даже за то, что мы подходили к проволочному заграждению поиграть или тайком уйти в город для покупки хлеба. Однажды я договорился со своими товарищами Сашей и Леней перелезть через проволочное заграждение и уйти в военный городок купить сколько-нибудь хлеба или галет для родителей, так как они в то время сидели голодными. Через проволоку мы перелезли, и нас не заметили. А когда возвращались обратно, нас обнаружил финский солдат Микко, который открыл стрельбу по нам. Я сейчас не помню, сколько он сделал винтовочных выстрелов, но одна пуля попала в грудь Саши и пробила одно легкое. К месту, где был убит Саша, прибежали другие финские солдаты. И меня с Леней задержали и увели в карцер. А Сашу увезли в больницу, где он и умер. Меня и Леонида вызвал к себе начальник лагеря, лейтенант. Бил нас палкой, а солдат Мику дергал меня за ухо. В карцере мы сидели по 5 суток. И вместе с нами сидело еще много мальчиков и мужчин, фамилии которых я не знаю. Сидели они за то, что самовольно уходили в город, а мужчины от голода не могли работать. Дети были посажены в карцер еще и за то, что имели попытки уйти за грибами и ягодами в лес для своего существования. Мы прожили в лагере до 45 года, когда в Петрозаводск вошли советские войска и нас освободили. Многие бойцы плакали, глядя на нас, ходячие скелеты, да и только. Говорят, в лагере, где я жил, умерло 2000 человек. До сих пор не верю, что выжил и не стал одним из тех, кто попал в братскую могилу. Береза, Береза, я Карелия. Отбой связи. По материалам допроса 18 июля 1944 года Коновалова Ивана Федоровича.

Радіо Карібу Арт 104,2 FM.

из пепла войны, и стихи мои, как погорельцы, грустны. Лишь закрою глаза, и опять я малец, в неокрепшее темечко метит свинец и несет почтальон на потертом ремне безотцовщину черную брату.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 23 июня.
6: Авен.
8: Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Наиболее амбициозные овны могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей. Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста.
6: Телец.
8: У тельцов не будет поводов жаловаться на жизнь. Сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания. Близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения.
6: Близнецы.
8: Близнецы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть. Поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, а лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий.
6: Рак.
8: Прекрасный день для решения любых вопросов, касающихся имущества. День будет насыщен событиями и может потребовать перемены ранее составленных планов. Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом. Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.
6: Лев.
8: Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями. Однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах. Вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем. Можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей.
6: Дева.
8: Будьте осторожнее в поездках, возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.
6: Весы.
8: Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам. Вы рискуетесь обзавестись массой ненужных вещей. Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость.
6: Скорпион.
8: Осторожнее с обещаниями. Сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Прислушивайтесь к советам родственников. Их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
6: Стрелец.
8: Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем. В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты.
6: Козерог.
8: День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей. Воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезный активный отдых и занятия спортом.
6: Водолей.
8: Водолеям нужно приложить немало усилий, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками. Здравая оценка своих финансовых возможностей избавит вас от неоправданных расходов и необдуманных покупок. Верная постановка целей позволит добиться успеха в работе и найти новых партнеров.
6: Рыбы.
8: Трудно найти лучший день для общения. Чем больше встреч рыбы запланируют на сегодня, тем больше удовольствия получат. Веселитесь, звезды создали для этого все необходимые условия. Можно отправиться на природу или остаться в городе. Везде вы найдете, чем заняться и как провести время, чтобы получить удовольствие.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

Абонент недоступен. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

0: Ты помнишь меня? Я Таня. Таня Савичева. Мне 11 лет. Из Ленинграда. Холодно. Очень холодно. Нас бомбят. Каждую ночь бомбят. Стекла трепещат. Я совсем одна. Ты слышишь меня? Не уходи, не бросай меня. У меня больше никого нет. А раньше... Раньше, до войны, нас было много. Я живу на второй линии Васильевского острова. Раньше здесь было так красиво, а теперь всегда темно. Папа умер давно, я его почти не помню. Я жила с мамой, Леней, Тоней, Мишей, Женей, бабушкой, с дядей Васей и дядей Лешей. Миша уехал в деревню, а на следующий день началась война. Я его больше не видела. Мы не смогли уехать. Фашисты окружили город. Мама с Тоней, Женей и Леней ходили рыть окопы, а дяди дежурили на крыше и гасили фугасы. Хлеб стали выдавать по карточкам. Кусочки становились все меньше и меньше. Очень хотелось есть. Тоня ушла на завод. Немцы весь день бомбили. Тоня не вернулась. Умерла Женя 28 декабря 1941 года. Мама укутала Женю в плед, сказала, что не хочет, чтобы ей было холодно. На улице мороз. Мы везли Женю по очереди. Рядом с нами шли люди с санками. Никто не плакал. Было слышно, как скрипят полозья. И тишина. Даже фашистов не было в небе. Бабушка умерла 25 января 1942 года. Небо по ночам расчерчивают лучи прожекторов. Я смотрю на небо и прошу, чтобы всех фашистов убили, всех до единого, чтобы их не осталось на нашей земле. Дядя Вася умер 25 апреля 1942 года в 2 часа ночи. 10 мая умер дядя Леша. Мы уже не плакали. Дотащили санки до кладбища и похоронили. На обратной дороге остановились на стрелке. Мама смотрела на воду. Молчали. Мама отдала кольцо за кусочек хлеба. Мы его разделили и медленно ели, запивая водой. 13 мая... В 7:30 умерла мама. Савичева. Умерли. Умерли все. Алло. Алло. Ты слышишь? Все. Все умерли. Я осталась одна. Я Таня, Таня Савичева. Мне 12 лет. Я на второй линии Васильевского острова, дом 13. Я одна. Совсем одна. Помни обо мне. Так холодно. Хочу спать. Пожалуйста, помни обо мне. Помни.
1: Основано на дневнике Тани Савичевой, советской школьницы из блокадного Ленинграда.

видала рукопашный. Раз наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

0: А день ты сегодня хороший. Да не только сегодня. Он каждый день хороший. Я каждое утро просыпаюсь и говорю: спасибо за новый день. Я ведь маленькой была, когда немцы пришли. Всего 10 лет. А немец очень быстро наступал. Мы пошли к папиным родителям, но дойти не успели, пришлось вернуться домой. А кругом стрельба такая. Грохот от машин, танки идут. Утром просыпаемся, а вокруг бормотание какое-то. Немцы ходят везде. Маму стали гонять, окопы рыть. Она меня с собой брала, говорила, что уж если умирать, то вместе. А потом пришел приказ. Всех из домов повыгоняли, в вагоны загнали и повезли. Долго мы там ехали, а куда не знали. Потом поезд остановился, и мы оказались в Литве. Построили нас на перроне, а литовцы ходили и выбирали себе рабов. Нас с мамой никто не хотел брать. Я худенькая была, какой из меня работник? Но один мужчина сжалился и забрал нас. Мы там полгода прожили. Хозяева были довольны, кормили меня. И дети плакали, когда нас снова забрали и снова в вагоны посадили. В этот раз еще дольше ехали. Неделю. А потом поезд остановился поздно вечером. И мы вышли и увидели огромные печи дымящиеся. И такой запах стоял. Мама меня к себе прижала, и нас погнали с собаками. А кто останавливался, тех били. Привели нас в большое помещение и велели раздеваться всем в одном месте. И мужчинам, и женщинам, и детям. И стали делить женщины в одну сторону, мужчины в другую. Потом немец подошел и палочкой стал в нас тыкать, проверять, нет ли насекомых. Всех обрили и снова загнали в помещение. А сверху такие штуки были, и кто-то сказал, что это газовые трубки. Женщины плакали, дети кричали, а потом оттуда вода пошла. Нам выдали одежду с бирками и номерками. И так мы оказались в лагере. Маме повезло, ее приставили к казармам. Иногда приносила что-нибудь поесть, а детей в теплицы перевели. Теплицы были в другом месте, и нас с овчарками вели по улицам. А пока мы шли, в нас дети австрийские камнями кидали. Так было обидно. Такие, как мы, только чистые, в красивой одежде. А мы, какие мы были худые, кожа да кости, ручки у всех тонюсенькие, на лице только глаза и видно. А они в нас камнями. Бригадиром был серб. Ему нравилось нас бить, а бил за все. Если на лопате грязь осталась, или решишь выпрямиться, сразу плеткой огревал. Бил без жалости, у всех спины в крови были. Это было под Веной. И мы там 3 года пробыли. А потом стали слышны бои. И прибежал мужчина и велел бежать, потому что всех хотели сжечь. Мама меня за руку схватила, и мы побежали. Бежим и боимся, что в нас выстрелят. Я смотрю на вышки, а там нет никого. Мы за деревьями спрятались. Лагерь сожгли. Помню, женщина выскочила из зарева. Бежит и горит. На ней уже нет ничего. А она костром пылает. Потом наши пришли. Обнимали их. Я плакала. Солдаты нас на руках носили, детей вверх подбрасывали. Дали нам лошадь, телегу нашли. И мы поехали домой. Мама все переживала, выжили ли бабушка с дедушкой. Но, слава Богу, все целы. А потом и папа домой вернулся. После этого я уже ничего не боялась. 4 лагеря прошла. Каждому дню радуюсь. Ведь так хорошо дома. Как хорошо!
1: Основано на воспоминаниях Ираиды Жуковой, ребенком, угнанной фашистами в Европу.

глубоком тылу врага разведчики пленных не берут, только языков, из фронтовых записок. Как это было, так оно и было, как это все бывает на войне. По одному в амбар их заводили, по одному их ставили к стене. Молились, вырывались, пальцы грызли, но автоматный вскидывали ствол и брызгали отстрелянные гильзы на глиняный замусоренный пол. Мы не могли оставить всех в живых. Их было 27.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду.

0: Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 23 июня.
2: Авен.
1: Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Наиболее амбициозные овны могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей. Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста.
2: Телец.
1: У тельцов не будет поводов жаловаться на жизнь. Сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания. Близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения.
2: Близнецы.
1: Близнецы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть. Поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, а лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий.
2: Рак.
1: Прекрасный день для решения любых вопросов, касающихся имущества. День будет насыщен событиями и может потребовать перемены ранее составленных планов. Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом. Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.
2: Лев.
1: Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах. Вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем. Можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей.
2: Дева.
1: Будьте осторожнее в поездках, возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.
2: Весы.
1: Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам. Вы рискуетесь обзавестись массой ненужных вещей. Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость.
2: Скорпион.
1: Осторожнее с обещаниями. Сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Прислушивайтесь к советам родственников. Их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
2: Стрелец.
1: Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем. В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты.
2: Козерог.
1: День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей. Воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезный активный отдых и занятия спортом.
2: Водолей.
1: Водолеям нужно приложить немало усилий, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками. Здравая оценка своих финансовых возможностей избавит вас от неоправданных расходов и необдуманных покупок. Верная постановка целей позволит добиться успеха в работе и найти новых партнеров.
2: Рыбы.
1: Трудно найти лучший день для общения. Чем больше встреч рыбы запланируют на сегодня, тем больше удовольствия получат. Веселитесь, звезды создали для этого все необходимые условия. Можно отправиться на природу или остаться в городе. Везде вы найдете, чем заняться и как провести время, чтобы получить удовольствие.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радио Карибборд. Не переключайся. You kinda got me in a bad way. You're kinda bitter, ain't a bad taste.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу Арт. Радио отличного настроения.
1: Тень, ты светишь как солнце, а я как тень. Но...

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby,
1: люби меня прямо как в первый раз. Baby, на криминал.
0: Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
1: Снова я тут, бэй, чтобы забрать тебя, бэй. Я молчу, ты молчишь, бэй. Он остап.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня во всем мире отмечают Международный Олимпийский день. Именно 23 июня 1894 года отец современного олимпийского движения, французский барон Пьер де Кубертен, объявил о создании крупнейшей спортивной организации Международного Олимпийского комитета. Кстати, до 2020 года девиз Олимпийских игр звучал как «быстрее, выше, сильнее», однако перед играми в Токио в него добавили слово «вместе». Но вопреки этому международные спортивные федерации перестали допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В России свой праздник сегодня отмечают музыканты-народники. Это день балалайки. Дату выбрали не случайно. Считается, что 23 июня 1688 года этот национальный инструмент впервые был упомянут в официальном документе. Кстати, изначально трехструнка называлась балабайкой. Слово происходит от глагола «балагурить», то есть «веселиться». Отсюда главная функция инструмента – развлекать людей. Мало кто знает, что на свете существует целых 5 видов балалаек, но самая большая – 12-метровая. Это памятник, который находится в Хабаровске. 23 июня 1977 года на Колыме был найден мамонтенок Дима. Это произошло в долине ручья Киргилях. Бульдозерист старательской артели обнаружил в толще мерзлого грунта тушу малыша. Директор прииска имени Фрунзе немедленно сообщил о находке в Магадан. Тогда геолог Николай Шило оперативно собрал группу специалистов для его охраны. До приезда старатели сохраняли мамонтенка, накрыв его брезентом и обкладывая льдом. Через несколько дней в Магадан прибыла группа ученых из крупных институтов. Позже мерзлую тушу доставили в Ленинград в зоологический музей. А еще сегодня стоит забыть все старые обиды. 23 июня отмечается День без обид. Психологи говорят, что для счастливой и удачной жизни нужно уметь отпускать негативное прошлое. Сказать, конечно, легко. И, кстати, вот на какую хитрость однажды пошли психологи. Участникам эксперимента предложили вспомнить всех, на кого они таят обиду, и написать их имена на картофелинах. Под занавес им раздали пакеты, чтобы каждый мог сложить в них свою картошку. По замыслу, они должны были носить этот пакет с собой везде, куда бы они ни пошли. Многим это быстро надоело. Вот это и есть та тяжесть, которую мы постоянно носим с собой. Прощай врагов, заводи друзей и отмечай праздники. Услышимся в машине времени.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций. А также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.

0: Магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль не ждет перемен в отношениях с Лондоном. В России отказались от запрета зарубежных нейросетей. Россияне чаще покупают мороженое без сахара. Подробности далее. В Кремле не ждут, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера изменит отношения Лондона и Москвы. Стармер накануне объявил, что покидает пост, но останется главой правительства до избрания преемника. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что после ухода Стармера возникает вопрос, может ли измениться политика Великобритании в отношении России. Однако среди британских властей сейчас не видно тех, кто бы смотрел на Москву иначе. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что речь идет только о больших ИИ-моделях и чувствительных сферах, госуправлении и критической инфраструктуре, а частные секторы бизнеса сохранят право самостоятельно выбирать технические решения, отвечающие их задачам. Из документа также исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели только на российских данных. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти вдвое. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Крупные торговые сети также отмечают рост спроса на мороженое без сахара и протеиновые десерты. Их продажи увеличились примерно втрое, поэтому ассортимент такой продукции расширили. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. Официальный курс доллара на 23 июня составляет 73 рубля 76 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 58 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Гикшопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

Я, конечно, не фанат ранних подъемов, но ради такого можно и проснуться. Till the morning от Фэллон и Хейли Мэй на Caribou Art, 8.06 на моих радийных, Гусаков с тобой в начале трудового вторника, ну и побольше таких музыкальных будильников закинем в плейлист, так что тяжелым на подъем, погромче звук и погнали шевелить утро.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
15: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура воздуха днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Джиган и Нилетто.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
3: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору.

0: новости на радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске правительство готовит меры для рынка топлива. Рост цен в России замедлился до минимума с 2022 года. Россияне, которые пишут СПС вместо «спасибо на работе», чаще увольняются. Подробности далее. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. Правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022. Об этом сообщил Центробанк. В регуляторе отметили, что месячный перерост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, а к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжила снижение. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,31%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на аналитиков. Исследование показало, что использование сокращения СПС вместо полного спасибо коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие 6 месяцев в среднем на 15,5%. Этот результат получен после исключения влияния должности, возраста, стажа и даже отрасли, то есть связь можно считать значимой независимо от контекста. Особенно показательные случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет сокращенное спасибо руководителю или в переписке с коллегами, где остальные используют полную форму. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. Официальный курс доллара на 23 июня составляет 73 рубля 76 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 58 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: Не знаю насчет тяги к увольнению, но на сэкономленное время ЦПС, поны, норм, можно отдохнуть где-то секунд 10, так что советую тратить его продуктивно. Гусаков с тобой на Карибу Арт, распечатали 10-й час, доброе утро и едем дальше. Матан и Оливия в динамиках с треком With Every Heartbeat.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Транспорт.

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое магаданское радио представляет.
4: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура воздуха днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 23 июня.
4: Авен.
3: Сегодня вы сможете обсудить свои идеи с влиятельными людьми, заручиться поддержкой руководства. Наиболее амбициозные овны могут столкнуться с завистью коллег, а самые непредусмотрительные пострадают из-за действий недоброжелателей. Знакомые готовы окружить вас вниманием, но вы не напрасно подозреваете, что делается это неспроста.
4: Телец.
3: У тельцов не будет поводов жаловаться на жизнь. Сегодня удача на их стороне, многое дается легко, открываются новые перспективы. В семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания. Близкие искренне радуются вашим успехам и приходят на помощь, если возникают мелкие затруднения.
4: Близнецы.
3: Близнецы смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы реализовать планы, которые давно вынашивали. В романтических отношениях возникают трудности, которых вы не могли предвидеть. Поступки и решения любимого человека кажутся необоснованными, а лишенными логики. Старайтесь не обострять существующих противоречий.
4: Рак.
3: Прекрасный день для решения любых вопросов, касающихся имущества. День будет насыщен событиями и может потребовать перемены ранее составленных планов. Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку обстоятельства сложатся благоприятным для вас образом. Вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться.
4: Лев.
3: Отношения с любимым человеком будут омрачены достаточно серьезными разногласиями, однако возможность мирного решения проблем остается, и ею нужно воспользоваться. Предусмотрительность, порой излишняя в личных отношениях, окажется незаменимой в делах. Вы прекрасно распоряжаетесь чужим и собственным временем. Можете как действовать самостоятельно, так и организовывать других людей.
4: Дева.
3: Будьте осторожнее в поездках, возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, а вот неорганизованность и недостаток дисциплины могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию.
4: Весы.
3: Вполне благоприятный день, не несущий каких-то неожиданностей или важных событий. Можно делать покупки, но не стоит долго бродить по магазинам. Вы рискуетесь обзавестись массой ненужных вещей. Этот день подходит и для общения, но тут от вас потребуется разборчивость.
4: Скорпион.
3: Осторожнее с обещаниями. Сегодня вы склонны брать на себя обязательства, выполнить которые будет непросто. В личных делах осмотрительность нужна едва ли не больше, чем в профессиональных. Прислушивайтесь к советам родственников. Их рекомендации позволят избежать многих ошибок, сохранить прекрасное настроение и хорошее самочувствие.
4: Стрелец.
3: Не торопитесь принимать предложения, исходящие от малознакомых людей, даже если идеи кажутся вам чрезвычайно заманчивыми и перспективными. Между тем, хороший вкус в этот день не так полезен, как деловая хватка и умение настоять на своем. В семье воцарится гармония благодаря вашему умению сглаживать конфликты.
4: Козерог.
3: День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей. Воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезны активный отдых и занятия спортом.
4: Водолей.
3: Водолеям нужно приложить немало усилий, чтобы достичь взаимопонимания с родственниками. Здравая оценка своих финансовых возможностей избавит вас от неоправданных расходов и необдуманных покупок. Верная постановка целей позволит добиться успеха в работе и найти новых партнеров.
4: Рыбы.
3: Трудно найти лучший день для общения. Чем больше встреч рыбы запланируют на сегодня, тем больше удовольствия получат. Веселитесь, звезды создали для этого все необходимые условия. Можно отправиться на природу или остаться в городе. Везде вы найдете, чем заняться и как провести время, чтобы получить удовольствие.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето – это возможность загореть по пути на работу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» — магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Зеркала любых, самых причудливых форм.
4: Митрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
5: Насчет зеркал звони в Митрал.
6: 200 ровно 800.
4: Митрал.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
14: Джиган и Нилетто. Не умею.

Социальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
4: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
3: Не скажу так сразу точно.
4: А вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
3: А стоит? О них я слышал где-то.
4: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
3: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
4: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Любые пиломатериалы – от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: В этом выпуске в России ожидают резкого снижения ключевой ставки к концу года. Минпросвещение запустит единый цифровой ресурс для детских садов. Летом подешевеют молочные продукты, хлеб и яйца. Подробности далее. К концу года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз газете «РУ» дала финансист Екатерина Фурзикова. Она отметила, что для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. Депозиты при этом останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции. Министерство просвещения с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детсадов, методистов и родителей. Среди них мультфильмы, художественные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детсадах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. Программа будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Минпросвещение готовит перечень игр, которые должны знакомить детей с историей и культурой страны. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Об этом пишет Life.ru. По словам экспертов, ожидается снижение цен на молочную продукцию. Поскольку летом животные больше гуляют на лугу, поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма, и им приходится меньше тратить на их кормление. Кроме того, больше яиц появляется на рынке благодаря небольшим фермам и частникам, и это тоже помогает ценам снижаться. Также более дешевым летом становится хлеб и хлебобулочные изделия. Официальный курс доллара на 23 июня составляет 73 рубля 76 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 58 копеек. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуард».

Летнее настроение пускай только в динамиках, так что пусть уходящему июню станет немного стыдно, а пока такой итальянский привет от Мерка и Кремонта в коллабе с группой The Colors. На Карибу Арт, Гусаков с тобой по-прежнему, ну и в продолжении 11 часа заценим релиз от Джакса Джонса, там же новинка от Миши Марвина, Major Lazer, Nelly Furtado и Mod, все они уже рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 23 июня в Сусумане пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. Температура воздуха днем от 10 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Мизантроп. Нелюдимый человек. Это не интроверт и не социофоб.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль не ждет перемен в отношениях с Лондоном. В России отказались от запрета зарубежных нейросетей. Россияне чаще покупают мороженое без сахара. Подробности далее. В Кремле не ждут, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера изменит отношения Лондона и Москвы. Стармер накануне объявил, что покидает пост, но останется главой правительства до избрания преемника. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что после ухода Стармера возникает вопрос, может ли измениться политика Великобритании в отношении России. Однако среди британских властей сейчас не видно тех, кто бы смотрел на Москву иначе. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об